0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Данный информационный выпуск был записан 12 октября в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Хуситы заявили, что нанесли удар по международному аэропорту в Эр-Рияде. Израиль совершил смертоносные атаки на сектор Газа в годовщину заключения перемирия. Трамп заявил, что Россия и Украина согласились на энергетическое перемирие. А теперь обо всем более подробно. Йеменские антиправительственные силы хуситов в воскресенье заявили, что они атаковали международный аэропорт в Эр-Рияде и ряд других мест в Саудовской Аравии. По сообщению саудовских авиационных властей, в результате удара по аэропорту в субботу погибли 12 человек и еще 309 получили ранения. Согласно сообщению, еще один удар был нанесен во второй половине дня в воскресенье. Были ранены несколько человек. В воскресенье хуситы опубликовали заявление, в котором говорится, что международный аэропорт в Эр-Рияде стал их целью в ответ на удары авиации Саудовской Аравии. Хуситы заявили, что они также атаковали в Саудовской Аравии еще один аэропорт и объект государственной нефтяной компании этой страны. Хуситы дали понять, что атаки продолжатся, и предупредили о небезопасности рейсов в саудовские аэропорты и в саудовском воздушном пространстве, за исключением священных для мусульман городов Мекки и Медины. Ожидается, что Саудовская Аравия резко отреагирует на удар по своему международному аэропорту, повлекший гибель людей. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сказал корреспондентам, что Вашингтон, возможно, присоединится к ударам по хуситам, наносимым Саудовской Аравией, и что этот вопрос будет рассмотрен. Он отметил: «Мы действуем очень быстро», что усилило беспокойство по поводу усиления напряженности и растущего воздействия. Израиль продолжал атаковать сектор Газа в первую годовщину вступления в силу соглашения о прекращении огня между израильской стороной и группировкой «Хамас». По сообщениям палестинских СМИ, в результате удара израильского беспилотника в субботу вечером погиб один человек, а в ходе обстрела в воскресенье были ранены еще 8 человек, включая беременную женщину. После 2 лет боевых действий мирный план, предложенный президентом США Дональдом Трампом, привел к заключению соглашения о прекращении огня, которое вступило в силу 10 октября 2025 года. Однако израильские военные продолжают периодически наносить удары, утверждая, что Хамас пытается восстановить свою структуру в нарушении соглашения. Органы здравоохранения в секторе Газа в воскресенье объявили, что за предыдущие 24 часа погибли 7 человек, а общее число погибших с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня достигло 1488. По сообщениям местных СМИ, более 450 из погибших – женщины и дети. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш в своем заявлении сказал, что перемирие принесло некоторое облегчение, но пока не обеспечило ни безопасности, неадекватной гуманитарной помощи и призвал все стороны добиться прогресса в реализации мирного плана. Второй этап мирного плана предусматривает разоружение группировки «Хамас» и вывод израильских войск из сектора Газа. Однако стороны по-прежнему не могут прийти к соглашению по этим шагам, из-за чего трудно предвидеть прогресс. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина согласились прекратить удары по объектам энергетики друг друга. В воскресенье Трамп написал в социальных сетях о наличии немедленно вступающего в силу энергетического перемирия в войне между Россией и Украиной, на которое согласились обе стороны. «Не нарушайте его», — добавил Трамп. Президент Украины Владимир Зеленский сказал американским СМИ, что данное объявление стало для него новостью. В видеообращении в воскресенье Зеленский заявил о том, что Украина готова воздержаться от ударов по российской энергетической инфраструктуре и рассчитывает на аналогичную готовность со стороны России. Он отметил, что важно, чтобы энергетическое перемирие стало реальностью. Зеленский добавил, что, к сожалению, в украинских небесах весь день кишат российские беспилотники, и один из ударов был нанесен по энергетической инфраструктуре в Харькове. Трамп просит Украину прекратить наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, отмечая, что такие атаки обернутся серьезной нехваткой дизельного топлива.
В сентябре в одном из сообщений в социальных сетях он уже сообщал о том, что Россия и Украина согласились не целиться по энергетической инфраструктуре. Однако после этого и та, и другая продолжили бить по объектам энергетики друг друга. Россия еще не отреагировала на объявление Трампа об энергетическом перемирии. Перспективы пока не ясны. В Непале произошло еще одно масштабное наводнение, после которого 5 человек числятся пропавшими без вести. Непальские военные проводят поисково-спасательные операции в пострадавших районах. По их данным, в воскресенье в округе Горха в центральной части страны произошел сход оползня, в результате которого грунт и песок заблокировали русло реки. На видеокадрах информационного агентства Associated Press видно, как поток грязной речной воды несется по окруженной горами долине. Жители близлежащих районов были вынуждены эвакуироваться на возвышенности. Власти Непала призывают проживающих вдоль реки эвакуироваться в безопасные места. Местные СМИ сообщили, что было смыто около 40 домов и несколько мостов, а также повреждена гидроэлектростанция. По данным военных, их подразделения на данный момент спасли более 40 человек. Власти находятся в состоянии повышенной готовности после того, как в августе массивный ливневой паводок обрушился на районы у границы с Китаем. В результате этой катастрофы в Непале погибли 1455 человек, а более 5200, в том числе 5 японцев, по-прежнему числятся пропавшими без вести. Младший брат Йокото Мегуми, которая была похищена Северной Кореей почти 50 лет назад, когда она училась в первом классе неполной средней школы, обратился к обществу за поддержкой, чтобы добиться ее скорейшего возвращения. 15 октября исполняется 24 года с тех пор, как 5 граждан Японии, похищенных Северной Кореей, вернулись на родину. Однако судьба Мегуми и еще 11 похищенных остается неизвестной. Они входят в 17 человек, которых японское правительство официально признает гражданами, похищенными Северной Кореей. В воскресенье Йокото Такуя выступил на мероприятии в городе Мацудо, префектуры Чиба, расположенной к востоку от Токио. Йокото сказал, что в свои 13 лет Мегуми была веселой и яркой, как подсолнух. Но похищение положило внезапный конец счастливой жизни их семьи. Он вспомнил, как в 2002 году услышал по радио, что его сестры не оказалось среди 5 похищенных граждан, вернувшихся в Японию. По его словам, он ехал куда-то на машине по делам, и ему пришлось свернуть на обочину и остановиться, потому что слезы застилали глаза. Он признался, что плакал в одиночестве, слушая радио. Йокото выразил желание, чтобы люди осознали, что похищения представляют собой полное лишение свободы и прав человека. Он подчеркнул, что это не просто какие-то дела прошлого, а продолжающееся нарушение человеческих прав. Он призвал людей услышать безмолвный плач Мегуми и поддержать усилия, чтобы добиться возвращения остальных похищенных. После выступления он отметил, что в 2002 году, когда 5 похищенных вернулись в Японию, со стороны общества ощущались ошеломляющий энтузиазм и поддержка. Однако теперь, по прошествии еще более 20 лет, ему иногда кажется, что интерес в обществе сходит на нет. Йокото выразил желание, чтобы каждый помнил об этой проблеме и призывал японское правительство предпринимать все усилия для ведения переговоров с Северной Кореей. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы слушаете радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня в нашем эфире прозвучит 33-й урок. Мы узнаем, как спросить, сколько времени займет какой-то процесс. Во второй части урока мы расскажем об интересных мастер-классах, в которых могут принять участие туристы в Японии.
1: Кайто и его друг Майк приехали в музей ниндзя в префектуре Мие. Они решили попробовать свои силы в метании звезды сюрикен. Это небольшое холодное оружие, которым пользовались ниндзя. Обычно сюрикен выглядит как звезда с остальными лезвиями. Майк и Кайто встали в очередь.
0: Послушайте диалог 33-го урока.
2: Доно курай мачимасу ка? 15 фун курай десу. Вакаримашита.
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Майк спрашивает у сотрудника, сколько времени может занять ожидание в очереди.
0: Сколько нужно ждать?
1: Сотрудник отвечает.
2: 15 фун курай десу.
0: Около 15 минут.
1: Майк говорит.
2: Вакаримашита.
0: Хорошо.
1: Наконец подошла очередь. Кайто воодушевился, увидев сюрикен.
3: Сугой! Хоммоно но сюрикен да!
0: Потрясающе! Настоящая звезда ниндзя сюрикен!
1: Сотрудник обращается к парням.
2: Ано мото ни нагете кудасай.
0: Пожалуйста, метните в ту мишень.
1: Сейчас очередь Майка.
2: Эй! Отчатта!
0: Ой, упала!
1: Попасть в мишень в нескольких метрах оказалось сложнее, чем ожидал Майк. Его сюрикен не попал в цель и свалился на землю.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Сколько нужно ждать? Запомните ее целиком и сможете спрашивать, сколько времени займет тот или иной процесс. Давайте разберем слова в этой фразе. «Доно курай» – вопросительная фраза, означающая «как долго». «Мачимаска» – это глагол «ждать мацу» в мас-форме «мачимас» с частицей «ка» в конце, которая означает, что вы задаете вопрос. Все вместе означает «сколько нужно ждать». Главный пункт сегодняшнего урока – как спросить, сколько времени займет тот или иной процесс. Используйте вопросительную фразу «доно курай» для длительности, дистанции или количества.
1: Получается, чтобы спросить, сколько нужно ждать, надо произнести глагол «ждать мацу» и сказать «доно курай мачимаска». Послушайте и повторите.
4: Мачимаска? Доно курай мачимаска?
0: А теперь давайте послушаем еще один диалог на ту же тему. Пассажир такси едет в аэропорт. Из-за пробок движение очень медленное. Пассажир обращается к водителю.
5: Сумимасе. А то доно курай кокаримаска? 20 фун курай дес.
0: Давайте разберем значение.
5: Сумимасе. А то доно курай кокаримаска?
1: Прошу прощения, сколько еще ехать?
0: Сумимасен, как мы уже знаем, используется для привлечения внимания собеседника. Ато означает еще. Какаримас – это глагол какару – занимать, длиться в мас-форме. Он может использоваться по отношению ко времени или деньгам, которые должны понадобиться.
5: 20 фун курай дес.
1: Около 20 минут.
0: Ниджюппун – это 20 минут, а курай – около.
1: Послушайте и повторите.
4: Доно курай кокаримаска? Ато, доно курай кокаримаска?
0: Давайте потренируемся на другом примере. Представим, что вы спрашиваете, как добраться до музея на автобусе. Вам ответили, что до музея можно дойти пешком. Спросите, сколько времени это займет. Идти – это аруку. А в масс-форме?
4: Арукимас. Арукимас.
0: Попробуйте.
6: Донокурай арукимаска? Донокурай арукимаска?
0: А теперь рубрика «Шаг за шагом». Сегодня мы поговорим о разных способах сказать о длительности.
1: В сегодняшнем диалоге время ожидания было «джугу фун курай» – около 15 минут. Помните?
0: Минута – это фун. Добавьте это слово к числу. Например, 5 минут – это гофун. А 10 минут – джупун. Вы заметили, что когда фун добавляется к 10, дю, то произносится пун.
1: Послушайте и повторите каждую фразу. 5 минут
4: – гофун.
1: 10 минут
4: – джупун.
1: 15 минут
4: – джугофун.
1: 20 минут
4: – нижюппун.
0: А теперь перейдем к часам. Час, как единица измерения времени, это дзикан. После цифры добавьте дзикан и скажите, например, 1 час – итидзикан. Или 2 часа – нидзикан. Но будьте внимательны. Некоторые цифры в этих случаях произносятся не так, как обычно. 4 часа – это йодзикан, 7 часов – ситидзикан, а 9 часов – кудзикан.
1: Послушайте и повторите. 1 час
4: – итидзикан.
1: 2 часа
4: – нидзикан.
1: 3 часа
4: – сандзикан.
1: 4 часа
4: йодзикан.
1: 7 часов
4: сидзикан.
1: 9 часов
4: кудзикан.
0: Как вы скажете полтора часа?
1: Ичидзикан санджупун, правильно?
0: Правильно, но вместо того, чтобы говорить санджупун 30 минут, можно использовать слово хан, половина. Поэтому полтора часа можно еще сказать как итидзикан хан.
1: Послушайте диалог сегодняшнего урока еще раз. Особое внимание обратите на то, как Майк спрашивает, сколько времени ждать.
2: Донокурай мачимаска? 15 фун курай дес. Вакаримашта.
3: Сугой! Хонмоно но шурикен да!
2: Ано мато ни нагете кудасай.
5: Эй! ああ、落ちちゃった。
7: マイクと一緒にポップカルチャ
1: ー。 А теперь рубрика «Поп-культура с Майком». Сегодня мы расскажем о мастер-классах для туристов в Японии. В сегодняшнем диалоге Майк и Кайто сами попробовали запустить звезду-ниндзя Сюрикен. Многие музеи предлагают посетителям попробовать сделать что-то самим.
0: Например, вы можете испытать себя в роли ниндзя или самурая, или, скажем, примерять кимоно, принять участие в чайной церемонии или составлении букетов, а также изготовлении японских сладостей. А можете попробовать свои силы в чем-то совершенно неожиданном.
1: Например, в чем?
0: Вы знаете о муляжах еды, копиях блюд, которые выставляют в витринах ресторанов?
1: Конечно, их делают из пластика. Такие муляжи выглядят как настоящая еда.
0: Вы можете попробовать изготовить такие муляжи своими руками. В других местах можно попробовать на себе симулятор землетрясений, ливней, пожаров и цунами. В таких симуляторах учат мерам по противодействию стихийным бедствиям.
1: Такой опыт станет не только захватывающим, но и полезным в случае чрезвычайной ситуации.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке Там и Майк отправятся в манго-кафе. Оставайтесь с нами!

эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Данный информационный выпуск был записан 12 октября в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Хуситы заявили, что нанесли удар по международному аэропорту в Эр-Рияде. Израиль совершил смертоносные атаки на сектор Газа в годовщину заключения перемирия. Трамп заявил, что Россия и Украина согласились на энергетическое перемирие. А теперь обо всем более подробно. Йеменские антиправительственные силы хуситов в воскресенье заявили, что они атаковали международный аэропорт в Эр-Рияде и ряд других мест в Саудовской Аравии. По сообщению саудовских авиационных властей, в результате удара по аэропорту в субботу погибли 12 человек и еще 309 получили ранения. Согласно сообщению, еще один удар был нанесен во второй половине дня в воскресенье. Были ранены несколько человек. В воскресенье хуситы опубликовали заявление, в котором говорится, что международный аэропорт в Эр-Рияде стал их целью в ответ на удары авиации Саудовской Аравии. Хуситы заявили, что они также атаковали в Саудовской Аравии еще один аэропорт и объект государственной нефтяной компании этой страны. Хуситы дали понять, что атаки продолжатся, и предупредили о небезопасности рейсов в саудовские аэропорты и в саудовском воздушном пространстве, за исключением священных для мусульман городов Мекки и Медины. Ожидается, что Саудовская Аравия резко отреагирует на удар по своему международному аэропорту, повлекший гибель людей. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сказал корреспондентам, что Вашингтон, возможно, присоединится к ударам по хуситам, наносимым Саудовской Аравией, и что этот вопрос будет рассмотрен. Он отметил: «Мы действуем очень быстро», что усилило беспокойство по поводу усиления напряженности и растущего воздействия. Израиль продолжал атаковать сектор Газа в первую годовщину вступления в силу соглашения о прекращении огня между израильской стороной и группировкой «Хамас». По сообщениям палестинских СМИ, в результате удара израильского беспилотника в субботу вечером погиб один человек, а в ходе обстрела в воскресенье были ранены еще 8 человек, включая беременную женщину. После 2 лет боевых действий мирный план, предложенный президентом США Дональдом Трампом, привел к заключению соглашения о прекращении огня, которое вступило в силу 10 октября 2025 года. Однако израильские военные продолжают периодически наносить удары, утверждая, что Хамас пытается восстановить свою структуру в нарушении соглашения. Органы здравоохранения в секторе Газа в воскресенье объявили, что за предыдущие 24 часа погибли 7 человек, а общее число погибших с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня достигло 1488. По сообщениям местных СМИ, более 450 из погибших – женщины и дети. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш в своем заявлении сказал, что перемирие принесло некоторое облегчение, но пока не обеспечило ни безопасности, неадекватной гуманитарной помощи и призвал все стороны добиться прогресса в реализации мирного плана. Второй этап мирного плана предусматривает разоружение группировки «Хамас» и вывод израильских войск из сектора Газа. Однако стороны по-прежнему не могут прийти к соглашению по этим шагам, из-за чего трудно предвидеть прогресс. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина согласились прекратить удары по объектам энергетики друг друга. В воскресенье Трамп написал в социальных сетях о наличии немедленно вступающего в силу энергетического перемирия в войне между Россией и Украиной, на которое согласились обе стороны. «Не нарушайте его», — добавил Трамп. Президент Украины Владимир Зеленский сказал американским СМИ, что данное объявление стало для него новостью. В видеообращении в воскресенье Зеленский заявил о том, что Украина готова воздержаться от ударов по российской энергетической инфраструктуре и рассчитывает на аналогичную готовность со стороны России. Он отметил, что важно, чтобы энергетическое перемирие стало реальностью. Зеленский добавил, что, к сожалению, в украинских небесах весь день кишат российские беспилотники, и один из ударов был нанесен по энергетической инфраструктуре в Харькове. Трамп просит Украину прекратить наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, отмечая, что такие атаки обернутся серьезной нехваткой дизельного топлива.
В сентябре в одном из сообщений в социальных сетях он уже сообщал о том, что Россия и Украина согласились не целиться по энергетической инфраструктуре. Однако после этого и та, и другая продолжили бить по объектам энергетики друг друга. Россия еще не отреагировала на объявление Трампа об энергетическом перемирии. Перспективы пока не ясны. В Непале произошло еще одно масштабное наводнение, после которого 5 человек числятся пропавшими без вести. Непальские военные проводят поисково-спасательные операции в пострадавших районах. По их данным, в воскресенье в округе Горха в центральной части страны произошел сход оползня, в результате которого грунт и песок заблокировали русло реки. На видеокадрах информационного агентства Associated Press видно, как поток грязной речной воды несется по окруженной горами долине. Жители близлежащих районов были вынуждены эвакуироваться на возвышенности. Власти Непала призывают проживающих вдоль реки эвакуироваться в безопасные места. Местные СМИ сообщили, что было смыто около 40 домов и несколько мостов, а также повреждена гидроэлектростанция. По данным военных, их подразделения на данный момент спасли более 40 человек. Власти находятся в состоянии повышенной готовности после того, как в августе массивный ливневой паводок обрушился на районы у границы с Китаем. В результате этой катастрофы в Непале погибли 1455 человек, а более 5200, в том числе 5 японцев, по-прежнему числятся пропавшими без вести. Младший брат Йокото Мегуми, которая была похищена Северной Кореей почти 50 лет назад, когда она училась в первом классе неполной средней школы, обратился к обществу за поддержкой, чтобы добиться ее скорейшего возвращения. 15 октября исполняется 24 года с тех пор, как 5 граждан Японии, похищенных Северной Кореей, вернулись на родину. Однако судьба Мегуми и еще 11 похищенных остается неизвестной. Они входят в 17 человек, которых японское правительство официально признает гражданами, похищенными Северной Кореей. В воскресенье Йокото Такуя выступил на мероприятии в городе Мацудо, префектуры Чиба, расположенной к востоку от Токио. Йокото сказал, что в свои 13 лет Мегуми была веселой и яркой, как подсолнух. Но похищение положило внезапный конец счастливой жизни их семьи. Он вспомнил, как в 2002 году услышал по радио, что его сестры не оказалось среди 5 похищенных граждан, вернувшихся в Японию. По его словам, он ехал куда-то на машине по делам, и ему пришлось свернуть на обочину и остановиться, потому что слезы застилали глаза. Он признался, что плакал в одиночестве, слушая радио. Йокото выразил желание, чтобы люди осознали, что похищения представляют собой полное лишение свободы и прав человека. Он подчеркнул, что это не просто какие-то дела прошлого, а продолжающееся нарушение человеческих прав. Он призвал людей услышать безмолвный плач Мегуми и поддержать усилия, чтобы добиться возвращения остальных похищенных. После выступления он отметил, что в 2002 году, когда 5 похищенных вернулись в Японию, со стороны общества ощущались ошеломляющий энтузиазм и поддержка. Однако теперь, по прошествии еще более 20 лет, ему иногда кажется, что интерес в обществе сходит на нет. Йокото выразил желание, чтобы каждый помнил об этой проблеме и призывал японское правительство предпринимать все усилия для ведения переговоров с Северной Кореей. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы слушаете радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня в нашем эфире прозвучит 33-й урок. Мы узнаем, как спросить, сколько времени займет какой-то процесс. Во второй части урока мы расскажем об интересных мастер-классах, в которых могут принять участие туристы в Японии.
1: Кайто и его друг Майк приехали в музей ниндзя в префектуре Мие. Они решили попробовать свои силы в метании звезды сюрикен. Это небольшое холодное оружие, которым пользовались ниндзя. Обычно сюрикен выглядит как звезда с остальными лезвиями. Майк и Кайто встали в очередь.
0: Послушайте диалог 33-го урока.
2: Донокурай мачимаска? 15 курай дес. Вакаримашта.
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Майк спрашивает у сотрудника, сколько времени может занять ожидание в очереди.
2: Донокурай мачимаска?
0: Сколько нужно ждать?
1: Сотрудник отвечает.
2: 15 курай дес.
0: Около 15 минут.
1: Майк говорит.
2: Вакаримаста.
0: Хорошо.
1: Наконец подошла очередь. Кайто воодушевился, увидев сюрикен.
3: Сугой! Хоммоно но сюрикен да!
0: Потрясающе! Настоящая звезда ниндзя сюрикен!
1: Сотрудник обращается к парням.
2: Ано мото ни нагете кудасай.
0: Пожалуйста, метните в ту мишень.
1: Сейчас очередь Майка.
2: Эй! Отсчатта.
0: Ой, упала!
1: Попасть в мишень в нескольких метрах оказалось сложнее, чем ожидал Майк. Его сюрикен не попал в цель и свалился на землю.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Сколько нужно ждать? Запомните ее целиком и сможете спрашивать, сколько времени займет тот или иной процесс. Давайте разберем слова в этой фразе. Донокурай – вопросительная фраза, означающая «как долго». Мачимаска – это глагол «ждать мацу» в масс-форме «мачимас» с частицей «ка» в конце, которая означает, что вы задаете вопрос. Все вместе означает «сколько нужно ждать». Главный пункт сегодняшнего урока – как спросить, сколько времени займет тот или иной процесс. Используйте вопросительную фразу «донокурай» для длительности, дистанции или количества.
1: Получается, чтобы спросить, сколько нужно ждать, надо произнести глагол «ждать мацу» и сказать «донокурай мачимаска». Послушайте и повторите.
4: Мачимаска? Донокурай мачимаска?
0: А теперь давайте послушаем еще один диалог на ту же тему. Пассажир такси едет в аэропорт. Из-за пробок движение очень медленное. Пассажир обращается к водителю.
5: Сумимасе. Ато доно курай кокаримаска? 20 курай дес.
0: Давайте разберем значение.
5: Сумимасе. Ато доно курай кокаримаска?
1: Прошу прощения, сколько еще ехать?
0: Сумимасен, как мы уже знаем, используется для привлечения внимания собеседника. Ато означает еще. Какаримас – это глагол какаро – занимать, длиться в масс-форме. Он может использоваться по отношению ко времени или деньгам, которые должны понадобиться.

0: А в масс-форме?
1: 歩きます。歩きます。
0: Попробуйте.
1: どのくらい歩きますか? どのくらい歩きますか?
0: А теперь рубрика «Шаг за шагом». Сегодня мы поговорим о разных способах сказать о длительности.
2: В сегодняшнем диалоге время ожидания было «джугу фун курай» – около 15 минут. Помните?
0: Минута – это фун. Добавьте это слово к числу. Например, 5 минут – это гофун, а 10 минут – джупун. Вы заметили, что когда фун добавляется к 10, дю, то произносится пун?
2: Послушайте и повторите каждую фразу. 5 минут.
3: Гофун.
2: 10 минут.
3: Дзюппун.
2: 15 минут.
3: Дзюгофун.
2: 20 минут.
3: Низюппун.
0: А теперь перейдем к часам. Час, как единица измерения времени, это декан. После цифры добавьте декан и скажите, например, 1 час – итидикан, или 2 часа – нидикан. Но будьте внимательны, некоторые цифры в этих случаях произносятся не так, как обычно. 4 часа – это йодикан, 7 часов – ситидикан, а 9 часов – кудикан.
2: Послушайте и повторите. 1 час –
3: итидикан.
2: 2 часа.
3: Нидикан.
2: 3 часа.
3: Сандикан.
2: 4 часа.
3: Йодикан.
2: 7 часов.
3: Ситидикан.
2: 9 часов.
3: Кудикан.
0: Как вы скажете 1,5 часа?
2: Ичиджикан санджупун, правильно?
0: Правильно, но вместо того, чтобы говорить «санджупун» 30 минут, можно использовать слово «хан» – половина. Поэтому 1,5 часа можно еще сказать как «итидикан хан».
2: Послушайте диалог сегодняшнего урока еще раз. Особое внимание обратите на то, как Майк спрашивает, сколько времени ждать.
4: どのくらい待ちますか? 15分くらいです。わかりました。
5: すごい、本物の手裏剣だ。
6: あの的に投げてください。
5: えい。ああ、落ちちゃった。
7: マイクと一緒にポップカルチャー。
2: А теперь рубрика «Поп-культура с Майком». Сегодня мы расскажем о мастер-классах для туристов в Японии. В сегодняшнем диалоге Майк и Кайто сами попробовали запустить звезду-ниндзя Сюрикен. Многие музеи предлагают посетителям попробовать сделать что-то самим.
0: Например, вы можете испытать себя в роли ниндзя или самурая, или, скажем, примерять кимоно, принять участие в чайной церемонии или составлении букетов, а также изготовлении японских сладостей. А можете попробовать свои силы в чем-то совершенно неожиданном.
2: Например, в чем?
0: Вы знаете о муляжах еды, копиях блюд, которые выставляют в витринах ресторанов?
2: Конечно, их делают из пластика. Такие муляжи выглядят как настоящая еда.
0: Вы можете попробовать изготовить такие муляжи своими руками. В других местах можно попробовать на себе симулятор землетрясений, ливней, пожаров и цунами. В таких симуляторах учат мерам по противодействию стихийным бедствиям.
2: Такой опыт станет не только захватывающим, но и полезным в случае чрезвычайной ситуации.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
2: На следующем уроке Там и Майк отправятся в манго-кафе. Оставайтесь с нами!

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。
2: В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Данный информационный выпуск был записан 12 октября в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Хуситы заявили, что нанесли удар по международному аэропорту в Эр-Рияде. Израиль совершил смертоносные атаки на сектор Газа в годовщину заключения перемирия. Трамп заявил, что Россия и Украина согласились на энергетическое перемирие. А теперь обо всем более подробно. Йеменские антиправительственные силы хуситов в воскресенье заявили, что они атаковали международный аэропорт в Эр-Рияде и ряд других мест в Саудовской Аравии. По сообщению саудовских авиационных властей, в результате удара по аэропорту в субботу погибли 12 человек и еще 309 получили ранения. Согласно сообщению, еще один удар был нанесен во второй половине дня в воскресенье. Были ранены несколько человек. В воскресенье хуситы опубликовали заявление, в котором говорится, что международный аэропорт в Эр-Рияде стал их целью в ответ на удары авиации Саудовской Аравии. Хуситы заявили, что они также атаковали в Саудовской Аравии еще один аэропорт и объект государственной нефтяной компании этой страны. Хуситы дали понять, что

так и продолжатся, и предупредили о небезопасности рейсов в саудовские аэропорты и в саудовском воздушном пространстве, за исключением священных для мусульман городов Мекки и Медины. Ожидается, что Саудовская Аравия резко отреагирует на удар по своему международному аэропорту, повлекший гибель людей. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сказал корреспондентам, что Вашингтон, возможно, присоединится к ударам по хуситам, наносимым Саудовской Аравией, и что этот вопрос будет рассмотрен. Он отметил: «Мы действуем очень быстро», что усилило беспокойство по поводу усиления напряженности и растущего воздействия. Израиль продолжал атаковать сектор Газа в первую годовщину вступления в силу соглашения о прекращении огня между израильской стороной и группировкой «Хамас». По сообщениям палестинских СМИ, в результате удара израильского беспилотника в субботу вечером погиб один человек, а в ходе обстрела в воскресенье были ранены еще 8 человек, включая беременную женщину. После 2 лет боевых действий мирный план, предложенный президентом США Дональдом Трампом, привел к заключению соглашения о прекращении огня, которое вступило в силу 10 октября 2025 года. Однако израильские военные продолжают периодически наносить удары, утверждая, что Хамас пытается восстановить свою структуру в нарушении соглашения. Органы здравоохранения в секторе Газа в воскресенье объявили, что за предыдущие 24 часа погибли 7 человек, а общее число погибших с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня достигло 1488. По сообщениям местных СМИ, более 450 из погибших – женщины и дети. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш в своем заявлении сказал, что перемирие принесло некоторое облегчение, но пока не обеспечило ни безопасность, неадекватной гуманитарной помощи, и призвал все стороны добиться прогресса в реализации мирного плана. Второй этап мирного плана предусматривает разоружение группировки «Хамас» и вывод израильских войск из сектора Газа. Однако стороны по-прежнему не могут прийти к соглашению по этим шагам, из-за чего трудно предвидеть прогресс. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина согласились прекратить удары по объектам энергетики друг друга. В воскресенье Трамп написал в социальных сетях о наличии немедленно вступающего в силу энергетического перемирия в войне между Россией и Украиной, на которое согласились обе стороны. «Не нарушайте его», — добавил Трамп. Президент Украины Владимир Зеленский сказал американским СМИ, что данное объявление стало для него новостью. В видеообращении в воскресенье Зеленский заявил о том, что Украина готова воздержаться от ударов по российской энергетической инфраструктуре и рассчитывает на аналогичную готовность со стороны России. Он отметил, что важно, чтобы энергетическое перемирие стало реальностью. Зеленский добавил, что, к сожалению, в украинских небесах весь день кишат российские беспилотники, и один из ударов был нанесен по энергетической инфраструктуре в Харькове. Трамп просит Украину прекратить наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, отмечая, что такие атаки обернутся серьезной нехваткой дизельного топлива. В сентябре в одном из сообщений в социальных сетях он уже сообщал о том, что Россия и Украина согласились не целиться по энергетической инфраструктуре. Однако после этого и та, и другая продолжили бить по объектам энергетики друг друга. Россия еще не отреагировала на объявление Трампа об энергетическом перемирии. Перспективы пока не ясны. В Непале произошло еще одно масштабное наводнение, после которого 5 человек числятся пропавшими без вести. Непальские военные проводят поисково-спасательные операции в пострадавших районах. По их данным, в воскресенье в округе Горха в центральной части страны произошел сход оползня, в результате которого грунт и песок заблокировали русло реки. На видеокадрах информационного агентства Associated Press видно, как поток грязной речной воды несется по окруженной горами долине. Жители близлежащих районов были вынуждены эвакуироваться на возвышенности. Власти Непала призывают проживающих вдоль реки эвакуироваться в безопасные места. Местные СМИ сообщили, что было смыто около 40 домов и несколько мостов, а также повреждена гидроэлектростанция. По данным военных, их подразделения на данный момент спасли более 40 человек. Власти находятся в состоянии повышенной готовности после того, как в августе массивный ливневой паводок обрушился на районы у границы с Китаем. В результате этой катастрофы в Непале погибли 1455 человек, а более 5200, в том числе 5 японцев, по-прежнему числятся пропавшими без вести.
Младший брат Йокото Мегуми, которая была похищена Северной Кореей почти 50 лет назад, когда она училась в первом классе неполной средней школы, обратился к обществу за поддержкой, чтобы добиться ее скорейшего возвращения. 15 октября исполняется 24 года с тех пор, как 5 граждан Японии, похищенных Северной Кореей, вернулись на родину. Однако судьба Мегуми и еще 11 похищенных остается неизвестной. Они входят в 17 человек, которых японское правительство официально признает гражданами, похищенными Северной Кореей. В воскресенье Йокото Такуя выступил на мероприятии в городе Мацудо, префектуры Чиба, расположенной к востоку от Токио. Йокото сказал, что в свои 13 лет Мегуми была веселой и яркой, как подсолнух. Но похищение положило внезапный конец счастливой жизни их семьи. Он вспомнил, как в 2002 году услышал по радио, что его сестры не оказалось среди 5 похищенных граждан, вернувшихся в Японию. По его словам, он ехал куда-то на машине по делам, и ему пришлось свернуть на обочину и остановиться, потому что слезы застилали глаза. Он признался, что плакал в одиночестве, слушая радио. Йокото выразил желание, чтобы люди осознали, что похищения представляют собой полное лишение свободы и прав человека. Он подчеркнул, что это не просто какие-то дела прошлого, а продолжающееся нарушение человеческих прав. Он призвал людей услышать безмолвный плач Мегуми и поддержать усилия, чтобы добиться возвращения остальных похищенных. После выступления он отметил, что в 2002 году, когда 5 похищенных вернулись в Японию, со стороны общества ощущались ошеломляющий энтузиазм и поддержка. Однако теперь, по прошествии еще более 20 лет, ему иногда кажется, что интерес в обществе сходит на нет. Йокото выразил желание, чтобы каждый помнил об этой проблеме и призывал японское правительство предпринимать все усилия для ведения переговоров с Северной Кореей. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы слушаете радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня в нашем эфире прозвучит 33-й урок. Мы узнаем, как спросить, сколько времени займет какой-то процесс. Во второй части урока мы расскажем об интересных мастер-классах, в которых могут принять участие туристы в Японии.
1: Кайто и его друг Майк приехали в музей ниндзя в префектуре Мие. Они решили попробовать свои силы в метании звезды сюрикен. Это небольшое холодное оружие, которым пользовались ниндзя. Обычно сюрикен выглядит как звезда с остальными лезвиями. Майк и Кайто встали в очередь.
0: Послушайте диалог 33-го урока.
2: Донокурай мачимаска? 15 курай дес. Вакаримаста.
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Майк спрашивает у сотрудника, сколько времени может занять ожидание в очереди.
2: Донокурай мачимаска?
0: Сколько нужно ждать?
1: Сотрудник отвечает.
2: 15 курай дес.
0: Около 15 минут.
1: Майк говорит.
2: Вакаримаста.
0: Хорошо.
1: Наконец подошла очередь. Кайто воодушевился, увидев сюрикен.
3: Сугой! Хоммоно но сюрикен да!
0: Потрясающе! Настоящая звезда ниндзя сюрикен!
1: Сотрудник обращается к парням.
2: Ано мото ни нагете кудасай.
0: Пожалуйста, метните в ту мишень.
1: Сейчас очередь Майка.
2: Эй! Отсчатта!
0: Ой, упала!
1: Попасть в мишень в нескольких метрах оказалось сложнее, чем ожидал Майк. Его сюрикен не попал в цель и свалился на землю.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Сколько нужно ждать?
2: Донокурай мачимаска?
0: Запомните ее целиком и сможете спрашивать, сколько времени займет тот или иной процесс. Давайте разберем слова в этой фразе. Донокурай – вопросительная фраза, означающая «как долго». Мачимаска – это глагол «ждать мацу» в масс-форме «мачимас» с частицей «ка» в конце, которая означает, что вы задаете вопрос. Все вместе означает «сколько нужно ждать». Главный пункт сегодняшнего урока – как спросить, сколько времени займет тот или иной процесс. Используйте вопросительную фразу «донокурай» для длительности, дистанции или количества.
1: Получается, чтобы спросить, сколько нужно ждать, надо произнести глагол «ждать мацу» и сказать «донокурай мачимаска». Послушайте и повторите.
4: Мачимаска? Донокурай мачимаска?
0: А теперь давайте послушаем еще один диалог на ту же тему. Пассажир такси едет в аэропорт. Из-за пробок движение очень медленное. Пассажир обращается к водителю.
5: Сумимасе. Ато доно курай кокаримаска? 20 курай дес.
0: Давайте разберем значение.
5: Сумимасе. Ато доно курай кокаримаска?
1: Прошу прощения, сколько еще ехать?
0: Сумимасен, как мы уже знаем, используется для привлечения внимания собеседника. Ато означает еще. Какаримас – это глагол какару – занимать, длиться в масс-форме. Он может использоваться по отношению ко времени или деньгам, которые должны понадобиться.
5: 20 курай дес.
1: Около 20 минут.
0: Ниджюппун – это 20 минут, а курай – около.
1: Послушайте и повторите.
4: Доно курай кокаримаска? Ато доно курай кокаримаска?
0: Давайте потренируемся на другом примере. Представим, что вы спрашиваете, как добраться до музея на автобусе. Вам ответили, что до музея можно дойти пешком. Спросите, сколько времени это займет. Идти – это аруку. А в масс-форме?
4: Арукимас. Арукимас.
0: Попробуйте.
6: Донокурай арукимаска? Донокурай арукимаска?
0: А теперь рубрика «Шаг за шагом». Сегодня мы поговорим о разных способах сказать о длительности.
1: В сегодняшнем диалоге время ожидания было «джугу фун курай» – около 15 минут. Помните?
0: Минута – это фун. Добавьте это слово к числу. Например, 5 минут – это гофун. А 10 минут – дюпун. Вы заметили, что когда фун добавляется к 10, дю, то произносится пун.
1: Послушайте и повторите каждую фразу. 5 минут.
7: Гофун.
1: 10 минут.
7: Дюппун.
1: 15 минут.
7: Дюгофун.
1: 20 минут.
7: Низюппун.
0: А теперь перейдем к часам. Час, как единица измерения времени, это декан. После цифры добавьте декан и скажите, например, 1 час. Итидикан. Или 2 часа. Нидикан. Но будьте внимательны. Некоторые цифры в этих случаях произносятся не так, как обычно. 4 часа – это йодикан. 7 часов – ситидикан. А 9 часов – кудикан.
1: Послушайте и повторите. 1 час.
7: Итидикан.
1: 2 часа.
7: Нидикан.
1: 3 часа.
7: Сандикан.
1: 4 часа.
7: Йодикан.
1: 7 часов.
7: Штидикан.
1: 9 часов.
7: Кудикан.
0: Как вы скажете 1.5 часа?
1: Ичиджикан санджупун, правильно?
0: Правильно, но вместо того, чтобы говорить санджупун, 30 минут, можно использовать слово хан, половина. Поэтому 1.5 часа можно еще сказать как итидикан хан.
1: Послушайте диалог сегодняшнего урока еще раз. Особое внимание обратите на то, как Майк спрашивает, сколько времени ждать.
2: Донокурай мачимаска?
3: 15 фун курай дес.
2: Вакаримашта.
3: Сугой! Хонмоно но шурикен да!
2: Ано мато ни нагете кудасай.
3: Эй! Ааа, оцчатта.
8: Майк то иссё ни поп-культура.
1: А теперь рубрика «Поп-культура с Майком». Сегодня мы расскажем о мастер-классах для туристов в Японии. В сегодняшнем диалоге Майк и Кайто сами попробовали запустить звезду-ниндзя Сюрикен. Многие музеи предлагают посетителям попробовать сделать что-то самим.
0: Например, вы можете испытать себя в роли ниндзя или самурая, или, скажем, примерять кимоно, принять участие в чайной церемонии или составлении букетов, а также изготовлении японских сладостей. А можете попробовать свои силы в чем-то совершенно неожиданном.
1: Например, в чем?
0: Вы знаете о муляжах еды, копиях блюд, которые выставляют в витринах ресторанов?
1: Конечно, их делают из пластика. Такие муляжи выглядят как настоящая еда.
0: Вы можете попробовать изготовить такие муляжи своими руками. В других местах можно попробовать на себе симулятор землетрясений, ливней, пожаров и цунами. В таких симуляторах учат мерам по противодействию стихийным бедствиям.
1: Такой опыт станет не только захватывающим, но и полезным в случае чрезвычайной ситуации.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке Там и Майк отправятся в манго-кафе. Оставайтесь с нами!

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Данный информационный выпуск был записан 12 октября в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Хуситы заявили, что нанесли удар по международному аэропорту в Эр-Рияде. Израиль совершил смертоносные атаки на сектор Газа в годовщину заключения перемирия. Трамп заявил, что Россия и Украина согласились на энергетическое перемирие. А теперь обо всем более подробно. Йеменские антиправительственные силы хуситов в воскресенье заявили, что они атаковали международный аэропорт в Эр-Рияде и ряд других мест в Саудовской Аравии. По сообщению саудовских авиационных властей, в результате удара по аэропорту в субботу погибли 12 человек и еще 309 получили ранения. Согласно сообщению, еще один удар был нанесен во второй половине дня в воскресенье. Были ранены несколько человек. В воскресенье хуситы опубликовали заявление, в котором говорится, что международный аэропорт в Эр-Рияде стал их целью в ответ на удары авиации Саудовской Аравии. Хуситы заявили, что они также атаковали в Саудовской Аравии еще один аэропорт и объект государственной нефтяной компании этой страны. Хуситы дали понять, что атаки продолжатся, и предупредили о небезопасности рейсов в саудовские аэропорты и в саудовском воздушном пространстве, за исключением священных для мусульман городов Мекки и Медины. Ожидается, что Саудовская Аравия резко отреагирует на удар по своему международному аэропорту, повлекший гибель людей. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сказал корреспондентам, что Вашингтон, возможно, присоединится к ударам по хуситам, наносимым Саудовской Аравией, и что этот вопрос будет рассмотрен. Он отметил: «Мы действуем очень быстро», что усилило беспокойство по поводу усиления напряженности и растущего воздействия. Израиль продолжал атаковать сектор Газа в первую годовщину вступления в силу соглашения о прекращении огня между израильской стороной и группировкой «Хамас». По сообщениям палестинских СМИ, в результате удара израильского беспилотника в субботу вечером погиб один человек, а в ходе обстрела в воскресенье были ранены еще 8 человек, включая беременную женщину. После 2 лет боевых действий мирный план, предложенный президентом США Дональдом Трампом, привел к заключению соглашения о прекращении огня, которое вступило в силу 10 октября 2025 года. Однако израильские военные продолжают периодически наносить удары, утверждая, что Хамас пытается восстановить свою структуру в нарушении соглашения. Органы здравоохранения в секторе Газа в воскресенье объявили, что за предыдущие 24 часа погибли 7 человек, а общее число погибших с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня достигло 1488. По сообщениям местных СМИ, более 450 из погибших – женщины и дети. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш в своем заявлении сказал, что перемирие принесло некоторое облегчение, но пока не обеспечило ни безопасности, неадекватной гуманитарной помощи и призвал все стороны добиться прогресса в реализации мирного плана. Второй этап мирного плана предусматривает разоружение группировки «Хамас» и вывод израильских войск из сектора Газа. Однако стороны по-прежнему не могут прийти к соглашению по этим шагам, из-за чего трудно предвидеть прогресс. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина согласились прекратить удары по объектам энергетики друг друга. В воскресенье Трамп написал в социальных сетях о наличии немедленно вступающего в силу энергетического перемирия в войне между Россией и Украиной, на которое согласились обе стороны. «Не нарушайте его», — добавил Трамп. Президент Украины Владимир Зеленский сказал американским СМИ, что данное объявление стало для него новостью. В видеообращении в воскресенье Зеленский заявил о том, что Украина готова воздержаться от ударов по российской энергетической инфраструктуре и рассчитывает на аналогичную готовность со стороны России. Он отметил, что важно, чтобы энергетическое перемирие стало реальностью. Зеленский добавил, что, к сожалению, в украинских небесах весь день кишат российские беспилотники, и один из ударов был нанесен по энергетической инфраструктуре в Харькове. Трамп просит Украину прекратить наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, отмечая, что такие атаки обернутся серьезной нехваткой дизельного топлива.
В сентябре в одном из сообщений в социальных сетях он уже сообщал о том, что Россия и Украина согласились не целиться по энергетической инфраструктуре. Однако после этого и та, и другая продолжили бить по объектам энергетики друг друга. Россия еще не отреагировала на объявление Трампа об энергетическом перемирии. Перспективы пока не ясны. В Непале произошло еще одно масштабное наводнение, после которого 5 человек числятся пропавшими без вести. Непальские военные проводят поисково-спасательные операции в пострадавших районах. По их данным, в воскресенье в округе Горха в центральной части страны произошел сход оползня, в результате которого грунт и песок заблокировали русло реки. На видеокадрах информационного агентства Associated Press видно, как поток грязной речной воды несется по окруженной горами долине. Жители близлежащих районов были вынуждены эвакуироваться на возвышенности. Власти Непала призывают проживающих вдоль реки эвакуироваться в безопасные места. Местные СМИ сообщили, что было смыто около 40 домов и несколько мостов, а также повреждена гидроэлектростанция. По данным военных, их подразделения на данный момент спасли более 40 человек. Власти находятся в состоянии повышенной готовности после того, как в августе массивный ливневой паводок обрушился на районы у границы с Китаем. В результате этой катастрофы в Непале погибли 1455 человек, а более 5200, в том числе 5 японцев, по-прежнему числятся пропавшими без вести. Младший брат Йокото Мегуми, которая была похищена Северной Кореей почти 50 лет назад, когда она училась в первом классе неполной средней школы, обратился к обществу за поддержкой, чтобы добиться ее скорейшего возвращения. 15 октября исполняется 24 года с тех пор, как 5 граждан Японии, похищенных Северной Кореей, вернулись на родину. Однако судьба Мегуми и еще 11 похищенных остается неизвестной. Они входят в 17 человек, которых японское правительство официально признает гражданами, похищенными Северной Кореей. В воскресенье Йокото Такуя выступил на мероприятии в городе Мацудо, префектуры Чиба, расположенной к востоку от Токио. Йокото сказал, что в свои 13 лет Мегуми была веселой и яркой, как подсолнух. Но похищение положило внезапный конец счастливой жизни их семьи. Он вспомнил, как в 2002 году услышал по радио, что его сестры не оказалось среди 5 похищенных граждан, вернувшихся в Японию. По его словам, он ехал куда-то на машине по делам, и ему пришлось свернуть на обочину и остановиться, потому что слезы застилали глаза. Он признался, что плакал в одиночестве, слушая радио. Йокото выразил желание, чтобы люди осознали, что похищения представляют собой полное лишение свободы и прав человека. Он подчеркнул, что это не просто какие-то дела прошлого, а продолжающееся нарушение человеческих прав. Он призвал людей услышать безмолвный плач Мегуми и поддержать усилия, чтобы добиться возвращения остальных похищенных. После выступления он отметил, что в 2002 году, когда 5 похищенных вернулись в Японию, со стороны общества ощущались ошеломляющий энтузиазм и поддержка. Однако теперь, по прошествии еще более 20 лет, ему иногда кажется, что интерес в обществе сходит на нет. Йокото выразил желание, чтобы каждый помнил об этой проблеме и призывал японское правительство предпринимать все усилия для ведения переговоров с Северной Кореей. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы слушаете радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня в нашем эфире прозвучит 33-й урок. Мы узнаем, как спросить, сколько времени займет какой-то процесс. Во второй части урока мы расскажем об интересных мастер-классах, в которых могут принять участие туристы в Японии.
1: Кайто и его друг Майк приехали в музей ниндзя в префектуре Мие. Они решили попробовать свои силы в метании звезды сюрикен. Это небольшое холодное оружие, которым пользовались ниндзя. Обычно сюрикен выглядит как звезда с остальными лезвиями. Майк и Кайто встали в очередь.
0: Послушайте диалог 33-го урока.
2: Доно курай мачимасу ка? 15 фун курай десу. Вакаримашита.
3: すごい本物の手裏剣だ
4: あの的に投げてください
3: えいああ落ちちゃった
0: Davayte разберем фразы по порядку.
1: Майк спрашивает у сотрудника, сколько времени может занять ожидание в очереди.
2: どのくらい待ちますか?
0: Сколько нужно ждать?
1: Сотрудник отвечает.
4: 15 分くらいです。
0: Около 15 минут.
1: Майк говорит.
2: Вакаримашита.
0: Хорошо.
1: Наконец подошла очередь. Кайто воодушевился, увидев сюрикен.
3: Сугой! Хоммоно но сюрикен да!
0: Потрясающе! Настоящая звезда ниндзя сюрикен!
1: Сотрудник обращается к парням.
4: Оно мото не нагете кудасай.
0: Пожалуйста, метните в ту мишень.
1: Сейчас очередь Майка.
3: Эй! Ах, отчатта!
0: Ой, упала!
1: Попасть в мишень в нескольких метрах оказалось сложнее, чем ожидал Майк. Его сюрикен не попал в цель и свалился на землю.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Сколько нужно ждать?
2: Доно курай мачимасу ка?
0: Запомните ее целиком и сможете спрашивать, сколько времени займет тот или иной процесс. Давайте разберем слова в этой фразе. «Доно курай» – вопросительная фраза, означающая «как долго». «Мачимаска» – это глагол «ждать мацу» в масс-форме «мачимас» с частицей «ка» в конце, которая означает, что вы задаете вопрос. Все вместе означает «сколько нужно ждать». Главный пункт сегодняшнего урока – как спросить, сколько времени займет тот или иной процесс. Используйте вопросительную фразу «доно курай» для длительности, дистанции или количества.
1: Получается, чтобы спросить, сколько нужно ждать, надо произнести глагол «ждать мацу» и сказать «доно курай мачимаска». Послушайте и повторите.
5: Мачимаска? Доно курай мачимаска?
0: Теперь давайте послушаем еще один диалог на ту же тему. Пассажир такси едет в аэропорт. Из-за пробок движение очень медленное. Пассажир обращается к водителю.
6: Сумимасэ. А то доно курай какаримаска? 20 фун курай дес.
0: Давайте разберем значение.
6: Сумимасэ. А то доно курай какаримаска?
1: Прошу прощения, сколько еще ехать?
0: Сумимасен, как мы уже знаем, используется для привлечения внимания собеседника. Ато означает еще. Какаримас – это глагол какаро – занимать, длиться в масс-форме. Он может использоваться по отношению ко времени или деньгам, которые должны понадобиться.
6: 20 фун курай десу.
1: Около 20 минут.
0: Ниджюппун – это 20 минут, а курай – около.
1: Послушайте и повторите.
5: Доно курай какаримасу ка? Ато, доно курай какаримасу ка?
0: Давайте потренируемся на другом примере. Представим, что вы спрашиваете, как добраться до музея на автобусе. Вам ответили, что до музея можно дойти пешком. Спросите, сколько времени это займет. Идти – это аруку. А в масс-форме?
5: Арукимас. Арукимас.
0: Попробуйте.
7: Донокурай арукимаска? Донокурай арукимаска?
0: А теперь рубрика «Шаг за шагом». Сегодня мы поговорим о разных способах сказать о длительности.
1: В сегодняшнем диалоге время ожидания было «джугу фун курай» – около 15 минут. Помните?
0: Минута – это фун. Добавьте это слово к числу. Например, 5 минут – это гофун. А 10 минут – джупун. Вы заметили, что когда фун добавляется к 10, дю, то произносится пун.
1: Послушайте и повторите каждую фразу. 5 минут.
8: Гофун.
1: 10 минут.
8: Дюппун.
1: 15 минут.
8: Дюгофун.
1: 20 минут.
8: Нидюппун.
0: А теперь перейдем к часам. Час, как единица измерения времени, это дикан. После цифры добавьте дикан и скажите, например, 1 час итидикан или 2 часа нидикан. Но будьте внимательны. Некоторые цифры в этих случаях произносятся не так, как обычно. 4 часа это йодикан, 7 часов ситидикан, а 9 часов кудикан.
1: Послушайте и повторите. 1 час
8: итидикан.
1: 2 часа.
8: Нидикан.
1: 3 часа.
8: Сандикан.
1: 4 часа.
8: Йодикан.
1: 7 часов.
8: Ситидикан.
1: 9 часов.
8: Кудикан.
0: Как вы скажете 1.5 часа?
1: Ичидикан санджупун, правильно?
0: Правильно, но вместо того, чтобы говорить санджупун, 30 минут можно использовать слово «хан» – половина. Поэтому 1.5 часа можно еще сказать как «итидикан хан».
1: Послушайте диалог сегодняшнего урока еще раз. Особое внимание обратите на то, как Майк спрашивает, сколько времени ждать.
2: Донокурай мачимаска?
9: 15 курай дес.
2: Вакаримашта.
3: すごい本物の手裏剣だ
4: あの的に投げてください
3: えいああ落ちちゃった
2: マイクと一緒にポップカルチャー
1: あ теперь рубрика «Поп-культура» с Майком. Сегодня мы расскажем о мастер-классах для туристов в Японии. В сегодняшнем диалоге Майк и Кайто сами попробовали запустить звезду ниндзя Сюрикен. Многие музеи предлагают посетителям попробовать сделать что-то самим.
0: Например, вы можете испытать себя в роли ниндзя или самурая, или, скажем, примерять кимоно, принять участие в чайной церемонии или составлении букетов, а также изготовлении японских сладостей. А можете попробовать свои силы в чем-то совершенно неожиданном.
1: Например, в чем?
0: Вы знаете о муляжах еды, копиях блюд, которые выставляют в витринах ресторанов?
1: Конечно, их делают из пластика. Такие муляжи выглядят как настоящая еда.
0: Вы можете попробовать изготовить такие муляжи своими руками. В других местах можно попробовать на себе симулятор землетрясений, ливней, пожаров и цунами. В таких симуляторах учат мерам по противодействию стихийным бедствиям.
1: Такой опыт станет не только захватывающим, но и полезным в случае чрезвычайной ситуации.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке Там и Майк отправятся в манго-кафе. Оставайтесь с нами!

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World。
2: В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Данный информационный выпуск был записан 12 октября в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Хуситы заявили, что нанесли удар по международному аэропорту в Эр-Рияде. Израиль совершил смертоносные атаки на сектор Газа в годовщину

удары авиации Саудовской Аравии. Хуситы заявили, что они также атаковали в Саудовской Аравии еще один аэропорт и объект государственной нефтяной компании этой страны. Хуситы дали понять, что атаки продолжатся, и предупредили о небезопасности рейсов в саудовские аэропорты и в саудовском воздушном пространстве, за исключением священных для мусульман городов Мекки и Медины. Ожидается, что Саудовская Аравия резко отреагирует на удар по своему международному аэропорту, повлекший гибель людей. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сказал корреспондентам, что Вашингтон, возможно, присоединится к ударам по хуситам, наносимым Саудовской Аравией, и что этот вопрос будет рассмотрен. Он отметил: «Мы действуем очень быстро», что усилило беспокойство по поводу усиления напряженности и растущего воздействия. Израиль продолжал атаковать сектор Газа в первую годовщину вступления в силу соглашения о прекращении огня между израильской стороной и группировкой «Хамас». По сообщениям палестинских СМИ, в результате удара израильского беспилотника в субботу вечером погиб один человек, а в ходе обстрела в воскресенье были ранены еще 8 человек, включая беременную женщину. После 2 лет боевых действий мирный план, предложенный президентом США Дональдом Трампом, привел к заключению соглашения о прекращении огня, которое вступило в силу 10 октября 2025 года. Однако израильские военные продолжают периодически наносить удары, утверждая, что Хамас пытается восстановить свою структуру в нарушении соглашения. Органы здравоохранения в секторе Газа в воскресенье объявили, что за предыдущие 24 часа погибли 7 человек, а общее число погибших с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня достигло 1488. По сообщениям местных СМИ, более 450 из погибших – женщины и дети. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш в своем заявлении сказал, что перемирие принесло некоторое облегчение, но пока не обеспечило ни безопасности, неадекватной гуманитарной помощи и призвал все стороны добиться прогресса в реализации мирного плана. Второй этап мирного плана предусматривает разоружение группировки «Хамас» и вывод израильских войск из сектора Газа. Однако стороны по-прежнему не могут прийти к соглашению по этим шагам, из-за чего трудно предвидеть прогресс. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина согласились прекратить удары по объектам энергетики друг друга. В воскресенье Трамп написал в социальных сетях о наличии немедленно вступающего в силу энергетического перемирия в войне между Россией и Украиной, на которое согласились обе стороны. «Не нарушайте его», — добавил Трамп. Президент Украины Владимир Зеленский сказал американским СМИ, что данное объявление стало для него новостью. В видеообращении в воскресенье Зеленский заявил о том, что Украина готова воздержаться от ударов по российской энергетической инфраструктуре и рассчитывает на аналогичную готовность со стороны России. Он отметил, что важно, чтобы энергетическое перемирие стало реальностью. Зеленский добавил, что, к сожалению, в украинских небесах весь день кишат российские беспилотники, и один из ударов был нанесен по энергетической инфраструктуре в Харькове. Трамп просит Украину прекратить наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, отмечая, что такие атаки обернутся серьезной нехваткой дизельного топлива. В сентябре в одном из сообщений в социальных сетях он уже сообщал о том, что Россия и Украина согласились не целиться по энергетической инфраструктуре. Однако после этого и та, и другая продолжили бить по объектам энергетики друг друга. Россия еще не отреагировала на объявление Трампа об энергетическом перемирии. Перспективы пока не ясны. В Непале произошло еще одно масштабное наводнение, после которого 5 человек числятся пропавшими без вести. Непальские военные проводят поисково-спасательные операции в пострадавших районах. По их данным, в воскресенье в округе Горха в центральной части страны произошел сход оползня, в результате которого грунт и песок заблокировали русло реки. На видеокадрах информационного агентства Associated Press видно, как поток грязной речной воды несется по окруженной горами долине. Жители близлежащих районов были вынуждены эвакуироваться на возвышенности. Власти Непала призывают проживающих вдоль реки эвакуироваться в безопасные места. Местные СМИ сообщили, что было смыто около 40 домов и несколько мостов, а также повреждена гидроэлектростанция.
По данным военных, их подразделения на данный момент спасли более 40 человек. Власти находятся в состоянии повышенной готовности после того, как в августе массивный ливневой паводок обрушился на районы у границы с Китаем.

В результате этой катастрофы в Непале погибли 1455 человек, а более 5200, в том числе 5 японцев, по-прежнему числятся пропавшими без вести. Младший брат Йокото Мегуми, которая была похищена Северной Кореей почти 50 лет назад, когда она училась в первом классе неполной средней школы, обратился к обществу за поддержкой, чтобы добиться ее скорейшего возвращения. 15 октября исполняется 24 года с тех пор, как 5 граждан Японии, похищенных Северной Кореей, вернулись на родину. Однако судьба Мегуми и еще 11 похищенных остается неизвестной. Они входят в 17 человек, которых японское правительство официально признает гражданами, похищенными Северной Кореей. В воскресенье Йокото Такуя выступил на мероприятии в городе Мацудо, префектуры Чиба, расположенной к востоку от Токио. Йокото сказал, что в свои 13 лет Мегуми была веселой и яркой, как подсолнух. Но похищение положило внезапный конец счастливой жизни их семьи. Он вспомнил, как в 2002 году услышал по радио, что его сестры не оказалось среди 5 похищенных граждан, вернувшихся в Японию. По его словам, он ехал куда-то на машине по делам, и ему пришлось свернуть на обочину и остановиться, потому что слезы застилали глаза. Он признался, что плакал в одиночестве, слушая радио. Йокото выразил желание, чтобы люди осознали, что похищения представляют собой полное лишение свободы и прав человека. Он подчеркнул, что это не просто какие-то дела прошлого, а продолжающееся нарушение человеческих прав. Он призвал людей услышать безмолвный плач Мегуми и поддержать усилия, чтобы добиться возвращения остальных похищенных. После выступления он отметил, что в 2002 году, когда 5 похищенных вернулись в Японию, со стороны общества ощущались ошеломляющий энтузиазм и поддержка. Однако теперь, по прошествии еще более 20 лет, ему иногда кажется, что интерес в обществе сходит на нет. Йокото выразил желание, чтобы каждый помнил об этой проблеме и призывал японское правительство предпринимать все усилия для ведения переговоров с Северной Кореей. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы слушаете радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

Уважаемые радиослушатели, спасибо, что слушаете радио Японии NHK World Japan. Наши программы выходят в эфир ежедневно на коротких и средних волнах. На Дальнем Востоке России мы ведем вещание с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на коротких волнах на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц, а также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на наш сайт nhk.jp/russian. Вы также можете скачать наше приложение для мобильных устройств. Ждем вас на NHK World Japan Russian.

Уважаемые радиослушатели, спасибо, что слушаете радио Японии NHK World Japan. Наши программы выходят в эфир ежедневно на коротких и средних волнах. На Дальнем Востоке России мы ведем вещание с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на коротких волнах на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц, а также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на наш сайт nhk.jp/russian. Вы также можете скачать наше приложение для мобильных устройств. Ждем вас на NHK World Japan Russian.

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Данный информационный выпуск был записан 12 октября в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Хуситы заявили, что нанесли удар по международному аэропорту в Эр-Рияде. Израиль совершил смертоносные атаки на сектор Газа в годовщину заключения перемирия. Трамп заявил, что Россия и Украина согласились на энергетическое перемирие. А теперь обо всем более подробно. Йеменские антиправительственные силы хуситов в воскресенье заявили, что они атаковали международный аэропорт в Эр-Рияде и ряд других мест в Саудовской Аравии. По сообщению саудовских авиационных властей, в результате удара по аэропорту в субботу погибли 12 человек и еще 309 получили ранения. Согласно сообщению, еще один удар был нанесен во второй половине дня в воскресенье. Были ранены несколько человек. В воскресенье хуситы опубликовали заявление, в котором говорится, что международный аэропорт в Эр-Рияде стал их целью в ответ на удары авиации Саудовской Аравии. Хуситы заявили, что они также атаковали в Саудовской Аравии еще один аэропорт и объект государственной нефтяной компании этой страны. Хуситы дали понять, что атаки продолжатся, и предупредили о небезопасности рейсов в саудовские аэропорты и в саудовском воздушном пространстве, за исключением священных для мусульман городов Мекки и Медины. Ожидается, что Саудовская Аравия резко отреагирует на удар по своему международному аэропорту, повлекший гибель людей. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сказал корреспондентам, что Вашингтон, возможно, присоединится к ударам по хуситам, наносимым Саудовской Аравией, и что этот вопрос будет рассмотрен. Он отметил: «Мы действуем очень быстро», что усилило беспокойство по поводу усиления

Органы здравоохранения в секторе Газа в воскресенье объявили, что за предыдущие 24 часа погибли 7 человек, а общее число погибших с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня достигло 1488. По сообщениям местных СМИ, более 450 из погибших – женщины и дети. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш в своем заявлении сказал, что перемирие принесло некоторое облегчение, но пока не обеспечило ни безопасности, неадекватной гуманитарной помощи и призвал все стороны добиться прогресса в реализации мирного плана. Второй этап мирного плана предусматривает разоружение группировки «Хамас» и вывод израильских войск из сектора Газа. Однако стороны по-прежнему не могут прийти к соглашению по этим шагам, из-за чего трудно предвидеть прогресс. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина согласились прекратить удары по объектам энергетики друг друга. В воскресенье Трамп написал в социальных сетях о наличии немедленно вступающего в силу энергетического перемирия в войне между Россией и Украиной, на которое согласились обе стороны. «Не нарушайте его», — добавил Трамп. Президент Украины Владимир Зеленский сказал американским СМИ, что данное объявление стало для него новостью. В видеообращении в воскресенье Зеленский заявил о том, что Украина готова воздержаться от ударов по российской энергетической инфраструктуре и рассчитывает на аналогичную готовность со стороны России. Он отметил, что важно, чтобы энергетическое перемирие стало реальностью. Зеленский добавил, что, к сожалению, в украинских небесах весь день кишат российские беспилотники, и один из ударов был нанесен по энергетической инфраструктуре в Харькове. Трамп просит Украину прекратить наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, отмечая, что такие атаки обернутся серьезной нехваткой дизельного топлива. В сентябре в одном из сообщений в социальных сетях он уже сообщал о том, что Россия и Украина согласились не целиться по энергетической инфраструктуре. Однако после этого и та, и другая продолжили бить по объектам энергетики друг друга. Россия еще не отреагировала на объявление Трампа об энергетическом перемирии. Перспективы пока не ясны. В Непале произошло еще одно масштабное наводнение, после которого 5 человек числятся пропавшими без вести. Непальские военные проводят поисково-спасательные операции в пострадавших районах. По их данным, в воскресенье в округе Горха в центральной части страны произошел сход оползня, в результате которого грунт и песок заблокировали русло реки. На видеокадрах информационного агентства Associated Press видно, как поток грязной речной воды несется по окруженной горами долине. Жители близлежащих районов были вынуждены эвакуироваться на возвышенности. Власти Непала призывают проживающих вдоль реки эвакуироваться в безопасные места. Местные СМИ сообщили, что было смыто около 40 домов и несколько мостов, а также повреждена гидроэлектростанция. По данным военных, их подразделения на данный момент спасли более 40 человек. Власти находятся в состоянии повышенной готовности после того, как в августе массивный ливневой паводок обрушился на районы у границы с Китаем. В результате этой катастрофы в Непале погибли 1455 человек, а более 5200, в том числе 5 японцев, по-прежнему числятся пропавшими без вести. Младший брат Йокото Мегуми, которая была похищена Северной Кореей почти 50 лет назад, когда она училась в первом классе неполной средней школы, обратился к обществу за поддержкой, чтобы добиться ее скорейшего возвращения. 15 октября исполняется 24 года с тех пор, как 5 граждан Японии, похищенных Северной Кореей, вернулись на родину. Однако судьба Мегуми и еще 11 похищенных остается неизвестной. Они входят в 17 человек, которых японское правительство официально признает гражданами, похищенными Северной Кореей. В воскресенье Йокото Такуя выступил на мероприятии в городе Мацудо, префектуры Чиба, расположенной к востоку от Токио. Йокото сказал, что в свои 13 лет Мегуми была веселой и яркой, как подсолнух. Но похищение положило внезапный конец счастливой жизни их семьи. Он вспомнил, как в 2002 году услышал по радио, что его сестры не оказалось среди 5 похищенных граждан, вернувшихся в Японию. По его словам, он ехал куда-то на машине по делам, и ему пришлось свернуть на обочину и остановиться, потому что слезы застилали глаза. Он признался, что плакал в одиночестве, слушая радио. Йокото выразил желание, чтобы люди осознали, что похищения представляют собой полное лишение свободы и прав человека. Он подчеркнул,

что это не просто какие-то дела прошлого, а продолжающееся нарушение человеческих прав. Он призвал людей услышать безмолвный плач Мегуми и поддержать усилия, чтобы добиться возвращения остальных похищенных. После выступления он отметил, что в 2002 году, когда 5 похищенных вернулись в Японию, со стороны общества ощущались ошеломляющий энтузиазм и поддержка. Однако теперь, по прошествии еще более 20 лет, ему иногда кажется, что интерес в обществе сходит на нет. Йокота выразил желание, чтобы каждый помнил об этой проблеме и призывал японское правительство предпринимать все усилия для ведения переговоров с Северной Кореей. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы слушаете радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня в нашем эфире прозвучит 33-й урок. Мы узнаем, как спросить, сколько времени займет какой-то процесс. Во второй части урока мы расскажем об интересных мастер-классах, в которых могут принять участие туристы в Японии.
1: Кайто и его друг Майк приехали в музей ниндзя в префектуре Мие. Они решили попробовать свои силы в метании звезды сюрикен. Это небольшое холодное оружие, которым пользовались ниндзя. Обычно сюрикен выглядит как звезда с остальными лезвиями. Майк и Кайто встали в очередь.
0: Послушайте диалог 33-го урока.
2: Доно курай мачимасу ка? 15 фун курай десу. Вакаримашита.
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Майк спрашивает у сотрудника, сколько времени может занять ожидание в очереди.
0: Сколько нужно ждать?
1: Сотрудник отвечает.
2: 15 фун курай десу.
0: Около 15 минут.
1: Майк говорит.
2: Вакаримашита.
0: Хорошо.
1: Наконец подошла очередь. Кайто воодушевился, увидев сюрикен.
3: Сугой! Хоммоно но сюрикен да!
0: Потрясающе! Настоящая звезда ниндзя сюрикен!
1: Сотрудник обращается к парням.
2: Ано мото ни нагете кудасай.
0: Пожалуйста, метните в ту мишень.
1: Сейчас очередь Майка.
2: Эй! Отсчатта!
0: Ой, упала!
1: Попасть в мишень в нескольких метрах оказалось сложнее, чем ожидал Майк. Его сюрикен не попал в цель и свалился на землю.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Сколько нужно ждать? Запомните ее целиком и сможете спрашивать, сколько времени займет тот или иной процесс. Давайте разберем слова в этой фразе. «Доно курай» – вопросительная фраза, означающая «как долго». «Мачимаска» – это глагол «ждать мацу» в мас-форме «мачимас» с частицей «ка» в конце, которая означает, что вы задаете вопрос. Все вместе означает «сколько нужно ждать». Главный пункт сегодняшнего урока – как спросить, сколько времени займет тот или иной процесс. Используйте вопросительную фразу «доно курай» для длительности, дистанции или количества.
1: Получается, чтобы спросить, сколько нужно ждать, надо произнести глагол «ждать мацу» и сказать «доно курай мачимаска». Послушайте и повторите.
4: Мачимаска? Доно курай мачимаска?
0: А теперь давайте послушаем еще один диалог на ту же тему. Пассажир такси едет в аэропорт. Из-за пробок движение очень медленное. Пассажир обращается к водителю.
5: Сумимасе. А то доно курай кокаримаска? 20 фун курай десу.
0: Давайте разберем значение.
5: Сумимасе. А то доно курай кокаримаска?
1: Прошу прощения, сколько еще ехать?
0: Сумимасен, как мы уже знаем, используется для привлечения внимания собеседника. Ато означает еще. Какаримас – это глагол какару – занимать, длиться в мас-форме. Он может использоваться по отношению ко времени или деньгам, которые должны понадобиться.
5: 20 фун курай десу.
1: Около 20 минут.
0: Ниджюппун – это 20 минут, а курай – около.
1: Послушайте и повторите.
4: Доно курай кокаримаска? Ато доно курай кокаримаска?
0: Давайте потренируемся на другом примере. Представим, что вы спрашиваете, как добраться до музея на автобусе. Вам ответили, что до музея можно дойти пешком. Спросите, сколько времени это займет. Идти – это аруку. А в масс-форме?
4: Арукимас. Арукимас.
0: Попробуйте.
6: Донокурай арукимаска? Донокурай арукимаска?
0: А теперь рубрика «Шаг за шагом». Сегодня мы поговорим о разных способах сказать о длительности.
1: В сегодняшнем диалоге время ожидания было «джугу фун курай» – около 15 минут. Помните?
0: Минута – это фун. Добавьте это слово к числу. Например, 5 минут – это гофун. А 10 минут – дюпун. Вы заметили, что когда фун добавляется к 10, дю, то произносится пун.
1: Послушайте и повторите каждую фразу. 5 минут.
4: Гофун.
1: 10 минут.
4: Дюппун.
1: 15 минут.
4: Дюгофун.
1: 20 минут.
4: Нидюппун.
0: А теперь перейдем к часам. Час, как единица измерения времени, это декан. После цифры добавьте декан и скажите, например, 1 час итидикан или 2 часа нидикан. Но будьте внимательны. Некоторые цифры в этих случаях произносятся не так, как обычно. 4 часа – это йодикан, 7 часов – ситидикан, а 9 часов – кудикан.
1: Послушайте и повторите. 1 час
4: – итидикан.
1: 2 часа.
4: Нидикан.
1: 3 часа.
4: Сандикан.
1: 4 часа.
4: Йодикан.
1: 7 часов.
4: Штидикан.
1: 9 часов.
4: Кудикан.
0: Как вы скажете 1.5 часа?
1: Ичиджикан санджупун, правильно?
0: Правильно, но вместо того, чтобы говорить санджупун, 30 минут, можно использовать слово «хан» – половина. Поэтому 1.5 часа можно еще сказать как «итидикан хан».
1: Послушайте диалог сегодняшнего урока еще раз. Особое внимание обратите на то, как Майк спрашивает, сколько времени ждать.
2: Донокурай мачимаска? 15 фун курай десу. Вакаримашта.
3: Сугой! Хонмоно но шурикен да!
2: Ано мато ни нагете кудасай.
5: Эй! Ааа, оцчатта. Майк то иссё ни поп-культура.
1: А теперь рубрика «Поп-культура с Майком». Сегодня мы расскажем о мастер-классах для туристов в Японии. В сегодняшнем диалоге Майк и Кайто сами попробовали запустить звезду-ниндзя Сюрикен. Многие музеи предлагают посетителям попробовать сделать что-то самим.
0: Например, вы можете испытать себя в роли ниндзя или самурая, или, скажем, примерять кимоно, принять участие в чайной церемонии или составлении букетов, а также изготовлении японских сладостей. А можете попробовать свои силы в чем-то совершенно неожиданном.
1: Например, в чем?
0: Вы знаете о муляжах еды, копиях блюд, которые выставляют в витринах ресторана?
1: Конечно, их делают из пластика. Такие муляжи выглядят как настоящая еда.
0: Вы можете попробовать изготовить такие муляжи своими руками. В других местах можно попробовать на себе симулятор землетрясений, ливней, пожаров и цунами. В таких симуляторах учат мерам по противодействию стихийным бедствиям.
1: Такой опыт станет не только захватывающим, но и полезным в случае чрезвычайной ситуации.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке Там и Майк отправятся в манго-кафе. Оставайтесь с нами!

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。
2: В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan。Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Данный информационный выпуск был записан 12 октября в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Хуситы заявили, что нанесли удар по международному аэропорту в Эр-Рияде. Израиль совершил смертоносные атаки на сектор Газа в годовщину заключения перемирия. Трамп заявил, что Россия и Украина согласились на энергетическое перемирие. А теперь обо всем более подробно. Йеменские антиправительственные силы хуситов в воскресенье заявили, что они атаковали международный аэропорт в Эр-Рияде и ряд других мест в Саудовской Аравии. По сообщению саудовских авиационных властей, в результате удара по аэропорту в субботу погибли 12 человек и еще 309 получили ранения. Согласно сообщению, еще один удар был нанесен во второй половине дня в воскресенье. Были ранены несколько человек. В воскресенье хуситы опубликовали заявление, в котором говорится, что международный аэропорт в Эр-Рияде стал их целью в ответ на удары авиации Саудовской Аравии. Хуситы заявили, что они также атаковали в Саудовской Аравии еще один аэропорт и объект государственной нефтяной компании этой страны. Хуситы дали понять, что атаки продолжатся, и предупредили о небезопасности рейсов в саудовские аэропорты и в саудовском воздушном пространстве, за исключением священных для мусульман городов Мекки и Медины. Ожидается, что Саудовская Аравия резко отреагирует на удар по своему международному аэропорту, повлекший гибель людей. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сказал корреспондентам, что Вашингтон, возможно, присоединится к ударам по хуситам, наносимым Саудовской Аравией, и что этот вопрос будет рассмотрен. Он отметил: «Мы действуем очень быстро», что усилило беспокойство по поводу усиления напряженности и растущего воздействия. Израиль продолжал атаковать сектор Газа в первую годовщину вступления в силу соглашения о прекращении огня между израильской стороной и группировкой «Хамас». По сообщениям палестинских СМИ, в результате удара израильского беспилотника в субботу вечером погиб один человек, а в ходе обстрела в воскресенье были ранены еще 8 человек, включая беременную женщину. После 2 лет боевых действий мирный план, предложенный президентом США Дональдом Трампом, привел к заключению соглашения о прекращении огня, которое вступило в силу 10 октября 2025 года. Однако израильские военные продолжают периодически наносить удары, утверждая, что Хамас пытается восстановить свою структуру в нарушении соглашения.

Органы здравоохранения в секторе Газа в воскресенье объявили, что за предыдущие 24 часа погибли 7 человек, а общее число погибших с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня достигло 1488. По сообщениям местных СМИ, более 450 из погибших – женщины и дети. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш в своем заявлении сказал, что перемирие принесло некоторое облегчение, но пока не обеспечило ни безопасности, неадекватной гуманитарной помощи и призвал все стороны добиться прогресса в реализации мирного плана. Второй этап мирного плана предусматривает разоружение группировки «Хамас» и вывод израильских войск из сектора Газа. Однако стороны по-прежнему не могут прийти к соглашению по этим шагам, из-за чего трудно предвидеть прогресс. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина согласились прекратить удары по объектам энергетики друг друга. В воскресенье Трамп написал в социальных сетях о наличии немедленно вступающего в силу энергетического перемирия в войне между Россией и Украиной, на которое согласились обе стороны. «Не нарушайте его», — добавил Трамп. Президент Украины Владимир Зеленский сказал американским СМИ, что данное объявление стало для него новостью. В видеообращении в воскресенье Зеленский заявил о том, что Украина готова воздержаться от ударов по российской энергетической инфраструктуре и рассчитывает на аналогичную готовность со стороны России. Он отметил, что важно, чтобы энергетическое перемирие стало реальностью. Зеленский добавил, что, к сожалению, в украинских небесах весь день кишат российские беспилотники, и один из ударов был нанесен по энергетической инфраструктуре в Харькове. Трамп просит Украину прекратить наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, отмечая, что такие атаки обернутся серьезной нехваткой дизельного топлива. В сентябре в одном из сообщений в социальных сетях он уже сообщал о том, что Россия и Украина согласились не целиться по энергетической инфраструктуре. Однако после этого и та, и другая продолжили бить по объектам энергетики друг друга. Россия еще не отреагировала на объявление Трампа об энергетическом перемирии. Перспективы пока не ясны. В Непале произошло еще одно масштабное наводнение, после которого 5 человек числятся пропавшими без вести. Непальские военные проводят поисково-спасательные операции в пострадавших районах. По их данным, в воскресенье в округе Горха в центральной части страны произошел сход оползня, в результате которого грунт и песок заблокировали русло реки. На видеокадрах информационного агентства Associated Press видно, как поток грязной речной воды несется по окруженной горами долине. Жители близлежащих районов были вынуждены эвакуироваться на возвышенности. Власти Непала призывают проживающих вдоль реки эвакуироваться в безопасные места. Местные СМИ сообщили, что было смыто около 40 домов и несколько мостов, а также повреждена гидроэлектростанция. По данным военных, их подразделения на данный момент спасли более 40 человек. Власти находятся в состоянии повышенной готовности после того, как в августе массивный ливневой паводок обрушился на районы у границы с Китаем. В результате этой катастрофы в Непале погибли 1455 человек, а более 5200, в том числе 5 японцев, по-прежнему числятся пропавшими без вести. Младший брат Йокото Мегуми, которая была похищена Северной Кореей почти 50 лет назад, когда она училась в первом классе неполной средней школы, обратился к обществу за поддержкой, чтобы добиться ее скорейшего возвращения. 15 октября исполняется 24 года с тех пор, как 5 граждан Японии, похищенных Северной Кореей, вернулись на родину. Однако судьба Мегуми и еще 11 похищенных остается неизвестной. Они входят в 17 человек, которых японское правительство официально признает гражданами, похищенными Северной Кореей. В воскресенье Йокото Такуя выступил на мероприятии в городе Мацудо, префектуры Чиба, расположенной к востоку от Токио. Йокото сказал, что в свои 13 лет Мегуми была веселой и яркой, как подсолнух. Но похищение положило внезапный конец счастливой жизни их семьи. Он вспомнил, как в 2002 году услышал по радио, что его сестры не оказалось среди 5 похищенных граждан, вернувшихся в Японию. По его словам, он ехал куда-то на машине по делам, и ему пришлось свернуть на обочину и остановиться, потому что слезы застилали глаза. Он признался, что плакал в одиночестве, слушая радио.
Йокота выразил желание, чтобы люди осознали, что похищения представляют собой полное лишение свободы и прав человека. Он подчеркнул, что это не просто какие-то дела прошлого, а продолжающееся нарушение человеческих прав. Он призвал людей услышать безмолвный плач Мегуми и поддержать усилия, чтобы добиться возвращения остальных похищенных. После выступления он отметил, что в 2002 году, когда 5 похищенных вернулись в Японию, со стороны общества ощущались ошеломляющий энтузиазм и поддержка. Однако теперь, по прошествии еще более 20 лет, ему иногда кажется, что интерес в обществе сходит на нет. Йокота выразил желание, чтобы каждый помнил об этой проблеме и призывал японское правительство предпринимать все усилия для ведения переговоров с Северной Кореей. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Вы слушаете радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня в нашем эфире прозвучит 33-й урок. Мы узнаем, как спросить, сколько времени займет какой-то процесс. Во второй части урока мы расскажем об интересных мастер-классах, в которых могут принять участие туристы в Японии.
1: Кайто и его друг Майк приехали в музей ниндзя в префектуре Мие. Они решили попробовать свои силы в метании звезды сюрикен. Это небольшое холодное оружие, которым пользовались ниндзя. Обычно сюрикен выглядит как звезда с остальными лезвиями. Майк и Кайто встали в очередь.
0: Послушайте диалог 33-го урока.
2: Доно курай мачимасу ка? 15 фун курай дес. Вакаримашита.
3: すごい本物の手裏剣だ
4: あの的に投げてください
3: えいああ落ちちゃった
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Майк спрашивает у сотрудника, сколько времени может занять ожидание в очереди.
2: どのくらい待ちますか?
0: Сколько нужно ждать?
1: Сотрудник отвечает.
4: 15 分くらいです。
0: Около 15 минут.
1: Майк говорит.
2: Вакаримашита.
0: Хорошо.
1: Наконец подошла очередь. Кайто воодушевился, увидев сюрикен.
3: Сугой! Хоммоно но сюрикен да!
0: Потрясающе! Настоящая звезда ниндзя сюрикен!
1: Сотрудник обращается к парням.
4: Оно мото не нагете кудасай.
0: Пожалуйста, метните в ту мишень.
1: Сейчас очередь Майка.
3: Эй! Ах, отчатта!
0: Ой, упала!
1: Попасть в мишень в нескольких метрах оказалось сложнее, чем ожидал Майк. Его сюрикен не попал в цель и свалился на землю.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Сколько нужно ждать?
2: Доно курай мачимасу ка?
0: Запомните ее целиком и сможете спрашивать, сколько времени займет тот или иной процесс. Давайте разберем слова в этой фразе. «Доно курай» – вопросительная фраза, означающая «как долго». «Мачимаска» – это глагол «ждать мацу» в масс-форме «мачимас» с частицей «ка» в конце, которая означает, что вы задаете вопрос. Все вместе означает «сколько нужно ждать». Главный пункт сегодняшнего урока – как спросить, сколько времени займет тот или иной процесс. Используйте вопросительную фразу «доно курай» для длительности, дистанции или количества.
1: Получается, чтобы спросить, сколько нужно ждать, надо произнести глагол «ждать мацу» и сказать «доно курай мачимаска». Послушайте и повторите.
5: Мачимаска? Доно курай мачимаска?
0: А теперь давайте послушаем еще один диалог на ту же тему. Пассажир такси едет в аэропорт. Из-за пробок движение очень медленное. Пассажир обращается к водителю.
4: Сумимасе. А то доно курай кагаримаска? 20 фун курай дес.
0: Давайте разберем значение.
4: Сумимасе. А то доно курай кагаримаска?
1: Прошу прощения, сколько еще ехать?
0: Сумимасен, как мы уже знаем, используется для привлечения внимания собеседника. Ато означает еще. Какаримас – это глагол какаро – занимать, длиться в масс-форме. Он может использоваться по отношению ко времени или деньгам, которые должны понадобиться.
4: 20 фун курай дес.
1: Около 20 минут.
0: Ниджюппун – это 20 минут, а курай – около.
1: Послушайте и повторите.
5: Доно курай кагаримасу ка? Ато, доно курай кагаримасу ка?
0: Давайте потренируемся на другом примере. Представим, что вы спрашиваете, как добраться до музея на автобусе. Вам ответили, что до музея можно дойти пешком. Спросите, сколько времени это займет. Идти – это аруку. А в масс-форме?
5: Арукимас. Арукимас.
0: Попробуйте.
6: Донокурай арукимаска? Донокурай арукимаска?
0: А теперь рубрика «Шаг за шагом». Сегодня мы поговорим о разных способах сказать о длительности.
1: В сегодняшнем диалоге время ожидания было «джугу фун курай» – около 15 минут. Помните?
0: Минута – это фун. Добавьте это слово к числу. Например, 5 минут – это гофун. А 10 минут – дюпун. Вы заметили, что когда фун добавляется к 10, дю, то произносится пун.
1: Послушайте и повторите каждую фразу. 5 минут.
7: Гофун.
1: 10 минут.
7: Дюппун.
1: 15 минут.
7: Дюгофун.
1: 20 минут.
7: Нидюппун.
0: А теперь перейдем к часам. Час, как единица измерения времени, это декан. После цифры добавьте декан и скажите, например, 1 час итидикан или 2 часа нидикан. Но будьте внимательны. Некоторые цифры в этих случаях произносятся не так, как обычно. 4 часа это йодикан, 7 часов ситидикан, а 9 часов кудикан.
1: Послушайте и повторите. 1 час
7: итидикан.
1: 2 часа.
7: Нидикан.
1: 3 часа.
7: Сандикан.
1: 4 часа.
7: Йодикан.
1: 7 часов.
7: Ситидикан.
1: 9 часов.
7: Кудикан.
0: Как вы скажете 1.5 часа?
1: Ичидикан санджупун, правильно?
0: Правильно, но вместо того, чтобы говорить санджупун, 30 минут можно использовать слово «хан» – половина. Поэтому 1.5 часа можно еще сказать как «итидикан хан».
1: Послушайте диалог сегодняшнего урока еще раз. Особое внимание обратите на то, как Майк спрашивает, сколько времени ждать.
2: Донокурай мачимаска?
4: 15 курай дес.
2: Вакаримашта.
3: すごい本物の手裏剣だ
4: あの的に投げてください
3: えいああ落ちちゃった
2: マイクと一緒にポップカルチャ
1: ー А теперь рубрика «Поп-культура с Майком». Сегодня мы расскажем о мастер-классах для туристов в Японии. В сегодняшнем диалоге Майк и Кайто сами попробовали запустить звезду ниндзя Сюрикен. Многие музеи предлагают посетителям попробовать сделать что-то самим.
0: Например, вы можете испытать себя в роли ниндзя или самурая, или, скажем, примерять кимоно, принять участие в чайной церемонии или составлении букетов, а также изготовлении японских сладостей. А можете попробовать свои силы в чем-то совершенно неожиданном.
1: Например, в чем?
0: Вы знаете о муляжах еды, копиях блюд, которые выставляют в витринах ресторанов?
1: Конечно, их делают из пластика. Такие муляжи выглядят как настоящая еда.
0: Вы можете попробовать изготовить такие муляжи своими руками. В других местах можно попробовать на себе симулятор землетрясений, ливней, пожаров и цунами. В таких симуляторах учат мерам по противодействию стихийным бедствиям.
1: Такой опыт станет не только захватывающим, но и полезным в случае чрезвычайной ситуации.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке Там и Майк отправятся в манго-кафе. Оставайтесь с нами!